0: соцсетях. Доминик Фейк, Бэйби Джон, куколка. Только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки, мод, намек на нас, а также Риана Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последней вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься суперхиты. Попробуй.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
4: Масло выгодно менять в Велране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. Велран во всех районах города. Звони 350.
5: Подарок, который угадает любое желание, даже если оно еще не созрело. Это не просто билет в кино, это свобода выбора. Пусть выберет сам. Любой из 5 кинотеатров в разных районах города. День, время и, конечно, фильм мечты. Подарочный сертификат от сети «Кино КХВ». Подари кино, подари эмоции. Подарочные сертификаты «Кино КХВ».
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: намекать сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Бончкидов в большом узке ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка «От Максима». Томатная паста «От Максима».
4: Сегодня в Хабаровске максимум плюс 15, малооблачно. Ветер слабый – до 3 метров в секунду. Утром – до плюс 9 градусов.
5: Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная «От Максима». Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
6: Реклама. Ты живешь в новостройке? А я в бабушкиной хрущевке. По факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо. Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
7: Масло выгодно менять в Велране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. Велран во всех районах города. Звони 350.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс. Самый настоящий триумф суперхитов ожидается в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Ничего лишнего, только горячие ритмы. Что-то сказать нон-стоп. Это наш с тобой любимый. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Прежде была Виза, и у нас история Die For Me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Леони Калум Скотт, Альфа и Ману Чау и многие-многие другие. Оставайся.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Это волшебное дерево.
11: Фантастическое приключение за гранью воображения.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
13: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
17: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Ху уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя. В шинном центре «Шинопоинт». Лазо 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
5: Сдавай металл, получай деньги. Компания Metal Center. Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в Metal Center. Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
6: Масло. Выгодно менять в Велране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа – всего 5250 рублей. Велран. Во всех районах города. Звони. 3-0.
7: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: нашем сообществе ВКонтакте. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель иногда, а также Эван Холлоу впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Сегодня в Хабаровске максимум плюс 15, малооблачно. Ветер слабый до 3 метров в секунду. Утром до плюс 9 градусов.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов «Велран». Меняй масло в «Велране». Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5-0.
6: Реклама. Ваш «Комфорт Плюс» на «Энергомаше». ЖК с деревьями на балконах. Дом «Бонсай». Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом Бонсай» на «Энергомаше». ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
8: Предложение ограничено и действует.

0: Первый жилой комплекс с панорамными лифтами на Топографе. Подробности на сайте jkdefiskrasota.rf или по телефону 260 540.
1: ООО «Специализированный застройщик Акватория ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лови Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе.

0: Сейчас как сотрудников ищете?
1: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
2: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Уже в кино.
6: Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
6: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
5: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: не ждать, поет Мари Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего кроме хитов здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от David Ames.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл Центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл Центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-0290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
3: Самбери. Нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту «Клуббери». Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк? Сфотографируйте чек и участвуйте. Участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Хабаровск», улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
5: Масло выгодно менять в «Элране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа – всего 5250 рублей. Wellrun. Во всех районах города. Звони. 3-5-0.
6: Все, с понедельника начинаю. Ну, со следующего. Хотя, зачем ждать?
7: В Onyx Black Sport. Прямо у вас дома. Onyx Black. Начни сегодня. 988-906.
8: Застройщик ООО «С. Зафинида». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Европа Плюс представляет Джонни. Большой сольный концерт в Хабаровске. 29 мая. Арена Европей. Билеты уже в продаже.

0: Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Завтра в Хабаровске до плюс 17, пасмурно, ветер умеренный до 5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10, облачно.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Wellrun. Меняй масло в Wellrun'е. Останутся деньги в кармане. Звони. 7-5-0.
6: Реклама. Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах. Дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
7: «Самбери» отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
8: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
9: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

Ноги, в центре культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. И, конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте ТОП КЛАБ ЧАРТ не только в эфире нашем по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europaplus.ru.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
1: Салют!
3: Включи Европу Плюс!
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: справку.
1: Аутогород перекресток. ОГРС 127-0003-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+. Плюс.

такие ребята в зверятах, главные приматы шоу-бизнеса мирового, команда Gorillaz. Feel Good Inc. Ну и, собственно, мы, ребята, мы делаем все, чтобы вы feel себя good. Вот для этого прямо сейчас у нас стартует что? Майское утро.

0: столицы 7.00. Европа плюс. Слушаем новости, с нами Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Не каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Да, он придет, он будет добрый, ласковый и щедрый, и улыбчивый. Он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. А далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве, 7.07. Всем «Майское У».
0: «Майское У» на Европе Плюс.

0: посвящение всем трудоголикам, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
4: Твоя кошка ходит под ванну, а я хочу совместить туалет и ванну. А по факту нам обоим нужен ремонт в ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ Керамик. Нам туда надо.
5: ДВ Керамик.
4: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
6: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина «Аталан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
7: ООО «Специализированный застройщик «Аталан Регион 29». Проектная декларация на наш Думарев.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенасси и Дэнни в «Майскому». Так, а это...
1: «Гороскоп» в «Майском У».
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: как там мудрые говорили, тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка «От Максима». Томатная паста «От Максима».
4: Завтра в Хабаровске до плюс 17, пасмурно, ветер умеренный до 5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10, облачно.
5: Густая, натуральная, просто любима паста томатная «От Максима». Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
6: Реклама. Пора на пикник в Реми и Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.
7: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья. Европа, привет. Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению.
2: Мое место силы — это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Минском, Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск, прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск — прекрасный город, академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния Рай. Мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарт. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда.

Хип-хоп-шедевр программы «Охрана труда». Трек «Read All About It» о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского утра.

0: А в столице 8 часов. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Минобороны России сообщила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины реализовать планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины, указав начало периода прекращения огня с полуночи 6 мая. Мэр курортного города Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее, накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал полтора года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже почти три десятилетия, 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88,27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Богдан Вельведин на Европе Плюс, Broken Heart, 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, доброе утро, украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами, продвигаемся далее, нескучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время, Don't Wanna Go Home, и дождемся Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life, через пару минут.
1: Европа Плюс, Хабаровск, для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты живешь в новостройке? Ха, а я в бабушкиной хрущевке. Ха, по факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ Керамик. Нам туда надо.
3: ДВ Керамик.
2: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
4: Но каково?

0: окна.
1: Самый высокий жилой комплекс на Топографе со смотровой площадкой на крыше. Подробности на сайте jkdefiskrasota.rf или по телефону 260-540.
2: ООО «Специализированный застройщик Акватория ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-0290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
4: Хватит переплачивать за кино. Кино КХВ запускает программу лояльности. Регистрируйтесь и получайте кэшбэк до 15% за каждый билет. И только в феврале специальный бонус. 200 рублей вам на счет сразу после регистрации. Копите бонусы, покупайте билеты дешевле в любом из 5 наших кинотеатров. Жмите на регистрацию на сайте kinodefiskhv.ru.
5: Европа Плюс, Хабаровск, радиоканал. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-27-00603 от 10 февраля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть в такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Ray Riding's Weekends. И дождемся Ava Max, Spot a Fake совсем скоро.
1: Европа плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Завтра в Хабаровске до плюс 17, пасмурно, ветер умеренный до 5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10, облачно.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Wellrun. Меняй масло в Wellrun'е. Останутся деньги в кармане. Звони. 7-5-0.
6: Реклама. Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах. Дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Калум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes.
1: And then my heart goes.
0: В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информацию.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра.

Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. Те вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит Топ 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте Европа Плюс.

Очень милая история под названием Stay. Это Леони Коллинз Кот на Европе Плюс. А впереди тот, кто какое-то время в своей жизни был даже без определенного места жительства. И это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире. Его знают, его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен на Европе Плюс, его новый хит Fever Dreams.

Ближайшие планы музыкально идеально вписываются именно они. На бубуне Slow Down. Slow Down, Hold Down. Brax XTN и очень красивый хит Pay to Exist.

0: не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

Тиесто, который говорит, что самый большой кайф в жизни для него — это создавать трек, а потом играть его для публики. Но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15.19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня!

Кайза, идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хипов, еще больше музыки. Впереди Сони Подера, Луи Фонзи, Донь Деми Ловато. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

The Way You Are, это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит Топ 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудь.

0: на лица уже 6 вечера. Марат Бекметов и новости прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Марат, привет.
1: Привет, Костя. Добрый вечер всем. В Чебоксарах введен режим ЧС регионального уровня. В России набирает популярность сонный туризм, и четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам. Об этом прямо сейчас. Итак, после атаки ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для всех, кто нуждается в крови, развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, а также дежурство медиков и психологов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу со следующего марта. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются и основания для прекращения экзамена, например, при использовании средств связи. Повторно сдавать экзамен в случае аннулирования результатов можно будет не ранее, чем через год. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон чаще всего выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, а также отдых в отелях или санаториях с оздоровительными программами. При этом объекты размещения внедряют блэкаут, шторы и меню подушек. В столице стартовала практика для учеников медиа-классов. Школьники осваивают весь процесс создания медиа-контента в кинопарке «Москино». В частности, на практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основы монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6 тысяч старшеклассников. Четверть россиян не хочет скидываться на подарки коллегам, причем больше таких среди мужчин. Чаще всего сотрудники отказываются от этой практики, ссылаясь на то, что это не обязательно, что не близко общаются с коллегой-именинником или что сумма слишком большая. Четверть хорошо относится к сборам на подарки, чаще всего такую традицию поддерживают работники медицинской сферы, специалисты по продажам и юристы. Ну а реже всего на подарки скидываются рабочие, строители и специалисты сферы недвижимости. Кроме того, выяснилось, что чаще всего коллегам дарят чай и кофе, подарочные сертификаты, цветы, товары для хобби и деньги. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем приятного вечера.

0: Клаб-шоу в Бангкок отправятся наши слушатели. Да, именно этих ребят они там услышат и увидят. BTS и Swim на Европе Плюс прямо сейчас. Не стоит забывать о том, что у нас лайв-тур, и на этом мы точно не остановимся. Впереди еще много различных классных событий, поэтому будь всегда в курсе. Европаплюс.ру. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте тоже доступна круглосуточно. Ну и круглосуточно играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. Впереди Дэйв Тэмс, суперхит Rain Dance.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Это Тиесто, это Бриэна Грейс и суперхит Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.35, здесь Фомин. Привет всем, кто отработал вместе со мной этот второй рабочий. Дальше будет полегче, еще немножко. Ну и длинные, приятные выходные, майские, праздничные. В общем, все это будет впереди. Ну и, конечно же, впереди будет музыка, потому что я просто так не появляюсь. Появляюсь только с обещаниями, но... Прошу заметить, если я обещаю, то слово свое обязательно держу. Джейсон Дерула и Take You Dancing. Но прежде появится Offenbach и Miles Away. Суперхит, который пропускать точно не стоит.

0: Ван и Рене Миллер, Body Talk на Европе Плюс. Прямо сейчас, 18.50 в Москве. Двигаем с вами вперед, туда, где еще больше хитов и больше музыки. Но нет, сегодня Rush. Rush сегодня не появится, если кто ждал. Сообщаю об этом заранее, потому что ребята ушли, так сказать, в майский отдых, отпуск. Ну и вернутся уже на следующей неделе. Поэтому тогда мы с вами с ними уже и поболтаем, и что-нибудь пообсуждаем. Но есть майское У по утрам. Там можно поиграть, получить классные подарки, выиграть деньги, послушать музыку и проснуться в правильном настроении. Ни в коем случае завтра не пропусти. Ну а до финала этого часа Мия Мартина и Туме Манкес. Ну а также Минелли и Артити, Дисторбия. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые

Песня «Мартина» завершает очередной час здесь на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки, поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.

0: а в столице уже 7. Марат Бекметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
1: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланча не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел, 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе, 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит Топ 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануилов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа!

Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку, и в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостная и приятная. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России. Все впереди.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't Wanna Go Home.

0: музыка от Brax XN. Pay to exist. Эта музыка впереди, оставайся с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

из шведской хаус-мафии. Но здесь другие ребята. Это Медуза и Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек. А достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай. До пятницы время есть. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, Чаус, Walk With Me, но прежде Оффенбах, Miles Away.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раздражения. Дальше только хиты.
2: 45 минут. Европа плюс.
1: И ни одного лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи. I can wait. Чуть раньше. Любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Ну и любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохита в 40. Comrade, Be Mine. Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

Вот так вот звучит весна 26-го года. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. 21 был уже час назад, 22 сейчас, 22:20. Если быть пунктуальнее, приветствую всех, кто пока еще не спит. Но время детское, ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально, компания классная. Но, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тейлис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про Мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Сор. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Спонсор выпуска — ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
3: Уже половина десятого. Время в городе Хабаровске. На календаре 6 мая. Это среда. Давай узнаем, как классно ее прожить.
4: Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение.
3: Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение.
4: Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят.
3: Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана.
4: Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными.
3: Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции.
4: Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями.
3: Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно.
4: Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать.
3: Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены.
4: Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты.
3: И, наконец, рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.
2: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города, 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск — дом бонсай на Энергомаше. ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
1: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс.

0: 7-7-0-20.
1: Прогноз погоды.
2: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
3: 13 со знаком плюс. Такая температура сейчас в Хабаровске. Максимально она поднимется до плюс 16. И в течение дня, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный.
4: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов «Велран». Меняй масло в «Велране». Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5 налей.
5: Реклама. Ты куда после работы? Топаешь домой? А в Бирфесте две башни по цене одной.
6: Акция до конца мая. На Морс с понедельника в четверг.
7: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20 11 88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
8: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя в шинном центре «Шинопоинт». Лазо 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
9: Масло выгодно менять в «Велране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа – всего 5250 рублей. «Велран» во всех районах города. Звони 350.
10: Все друзья женаты, а ты холостой. В Бирфесте две башни по цене одной.
11: Акция до конца мая на Морс с понедельника по четверг.
12: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Вера и Космопорт. Теперь, получается, все вспомнили. Ну и лучше всех, конечно, эту всю историю должен вспомнить Петя, который к нам дозвонился. Петь, привет, доброе утро.
1: Петя, привет.
2: Да, доброе утро.
0: Привет. Петь, ну рассказывай, как твоя среда началась? Что классного у тебя уже успело произойти за этот день?
2: Ой, да все так нормально, все как должно быть.
0: Ну ты хотя бы на работе, ты хотя бы позавтракал, шапку надел.
2: Да, успел на работу по пробкам.
0: Молодец. Ну вот видишь, сегодня получается, что день задался, а это значит, что нам для вот этой вот самой задалости, слово я новое придумал, осталось добавить только пару билетов в кино. Оля тебе расскажет задание.
1: Да, сегодня день рождения отмечает прекрасный, замечательный актер, лауреат 2 премий «Оскар», обладатель, классный красавец Джордж Клуни. Да, вот про него поговорим.
2: Здорово.
1: Да, про его профессию. Он по образованию не актер на самом деле, и вот у нас для тебя 3 варианта, кто он. Он по профессии изначально. Журналист, радиоведущий или врач?
2: Так, кто по профессии, он изначально, да?
1: Да, да.
0: Телеведущий, ой, точнее, журналист.
1: Журналист, радиоведущий или врач?
2: Так.
0: Итак, Петр, твой вариант? Раз, два, три.
2: Журналист.
0: Журналист. Все, уверен.
2: Да, точно.
0: Ну и хорошо. Абсолютно верно, Петь, в точку. Действительно, он журналист телевидения, так же, как, кстати, и его отец.
1: Да, пошел сначала по стопам отца, а потом понял, что все-таки призвание другое.
0: А потом стопы куда-то увели.
1: Стопы увели, двум Оскарам, между прочим, увели.
0: Да. Ну, а Петра сегодня стопы увели.
1: Победе.
0: Да, к победе и паре билетов от кино КХВ. Ну что, поздравляем тебя с победой, классной тебе среды. Пока-пока.
1: Пока.
0: А мы летим дальше, у нас на очереди новинка на Европе Плюс, Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
3: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: переход случился у нас к новому дню, получается, рабочему, в который мы уже с тобой точно убегаем и всех провожаем прям вместе с Аллом Уокером. Прям такая классическая красота. Ну что, мы еще в финале этого часа поставим парочку хитов, но в целом передаем тебя уже в руки наших заботливых московских коллег. У них для тебя много всего интересного. Ну а мы уходим в этот теплый, солнечный, немножечко дождливый, но такой замечательный майский день.
1: Ну и чтобы приоткрыть кулису тех самых хитов в финале часа, скажу тебе, что это Мия Мартина, Туми Манг, также Кали Минок, Lights, Camera, Action тебя ожидает. Обязательно можешь, кстати, заодно забежать на сайт europaplus.ru, проголосовать за них из других исполнителей в рубрике Еврохит ТОП-40. Возможно, кто-то из них появится в первых строчках. Ну а пока что... Что? Все? 7 до 10. Завтра встречай нас здесь. На связи был Женя Пан.
0: И Оля Мосина. Всем пока.
1: Покеда.
2: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
3: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина от «Талан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
4: ООО «Специализированный застройщик «Талан Регион 29». Проектная декларация на наш номер.
5: А, здесь Вэл.
6: Здесь Вики.
5: И это трек про наш подкаст.
6: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекс». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Кажется, что это поезд. А это кэшбэк на Туту.
13: Это самолет?
12: Да, но еще кэшбэк. А это отель и кэшбэк. Получайте кэшбэк 30% при покупке билетов и отелей на Туту. Приложение для путешествий номер 1. Кэшбэк начисляется баллами. Акция длится до 30 апреля. Подробнее на tutu.ru. 6+.